0: бежать за нашу свободу, хлыстом карать.
1: Святая Мадонна, научи нас драться в феминистском экзамене.